101.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

Вежи, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Отак, самодалі працюємо наш ефір, закринаємо зараз чергові теми. Люди у кризісі, бездомності. Серед центром вистави, яка відбувалася у незвичайним дитематичним місцем у Варшаві під мостом. Паралельно з гадом мероприємства вводився збор допомоги для людей во вразливим становищі. Про івент і таку свою дійність розповідає мастак, декураторка події Ельвіра Корольова. З ними порозмовляла Марина Савіцька.
2: Як кураторка, як би ви описали гэтую выставу?
3: Беларускі художнік Dead Boy займається соціальним іскусством. Я би даже сказала остро соціальним іскусством, що я имею в виду. Його тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
2: Dead Boy, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
4: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом, я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло абсолютно, всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется... Надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот в миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да. Вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: «Ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь? Вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо». И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену. И я ее пробиваю уже третий год. И только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи. Вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки. Вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее. Я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь. Вот очень легко. А у нее все наоборот. Она везде. Она прям везде, где только можно. Посмотришь в Инстаграм. Она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч. И вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше.
1: Кураторка і мастак означають, що для їх важливо не тільки займатися мистецтвом, але й допомагати людям, які мають потребу у хрі-потримці.

0: Зараз заклад на піранські нозусиці до 9 Білорусі до 8 Польщі. Ранішній ефір на хвалі Білоруська радіо рація, а у нашому ефірі зараз далі чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко подтвердил планы протягнуть проверку готовности у войсков. Про это он заявил 11 вересня на агульно-войсковом полигоне Абус-Лясновске. «Я уже казал по-народному, армию треба страсануть. Пришел час. Усю армию, всех проверим, аж до мобилизации», — сказал он. Лукашенко привел приклад, что теперь по его доручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Робим усё, як будзе на войне. Рыхтуемся до войны, каб яе не было», — сказал Лукашенко. Гэта становится уже пэўным политичным ритуалом и повторяется фактично кожные несколько тыдняў. Лукашенко збирае силовиков, каже им, что треба рыхтаваться до войны, и одночасово каже, что Беларусь сама не збирается ни на кого нападать. Цитую, «Некоторые нас тут спробуют обвинаватить, что нібыта завтра мы на когось збираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не збираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы разумеем, что коли мы на когось здесьним напад, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, размещенными по периметру державами, мы не можем. На что тогда починать войну, коли абсолютно широ? Але оборонить сантиметр, миллиметр своей земли, наше насельство, забеспечить безпеку мы обязаны, заявил на этот раз Лукашенко. Мне подается такими своими шированиями, и он выполняет одночасово несколько задач. По-первых, створить в краине отчувание постоянной военной погрозы. Коли амаль каждый месяц поведомляется про проверки боеготовности, в учении, мобилизационную подрыхтовку, беспилотники, оборону мяжи, война становится часткой повседневной информационной реальности. Громадству постоянно нагадывают, краина живе у небеспечном свете, тому моцная держава и армия необходная. Это добро сполучается с белорусской военной доктриной, якая после 22 года значно больше уваги надает сценарам узброенного конфликта, мобилизации и погрозам сбоку соседних держав. По-другое, фраза «мы постоянно повышаем боеготовность» однозначно является справоздачей перед Москвой. Вось, мовляв, рыхтуемся. Так само синдром обложенной крепости дозволяет легитимизовать милитаризацию державы, якая идет по всех накерунках. Изменяется военная подрыхтовка, узмацняется территориальная оборона, поширается мобилизационная инфраструктура. Улада повинна тлумачить громадству, на во что все это. Бо вокруг вороги щелкают зубами каля наших межов. С одного боку, постоянная милитаризация громадской сведомости, с другого – постоянные структурные профилактичные репрессии, которые давно идут углыб. Армия должна быть готовой, а громадство – дисциплинованным и послухмяным.
1: Политика с Виталем Циганковым.

0: Тут живе Беларусь.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін за цей традыцыйны Беларусі да 9 Польшы. Но мы таксама распавядзем, як у віленскім беларускім музеі Івана Валаскевіча 12 верасня завершыўся тыдзень беларускай культуры. У крайдзень на падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў, ды кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прыйшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле наведвальнікаў імпрэзы ды выставу яны адчулі цэлы спектр разных становчих эмоций.
2: Такие великие уражения, все такое яркое, так много текстилю яркого. Веник тут вот лежит, ну, столько незвычайных много речей, не зрозумела, для чего это все было. Много загадок от этой выставы. Ну, хочется ходить их разгадывать.
3: Вы наведываете часто эти выставы и импрессы в Белорусском доме?
2: Час от часу.
3: Эти выставы, как вы сказали, что вас удивило, что мало про экспонаты ведомо. А увогуле на что вы звернули увагу?
2: Ну, вот тут лежит, например, гарбуз, видать, с Аргентины, некий музычный инструмент. Вот веник, кажу, чекаво, что человек сярод экспонатов еще и веник себе отклал. Альбом мы долго гортали с фотографиями, глядели на его, на это Юрия Попку, на ретро-машины немецкие в конце 20-го стагодия.
4: Мария Горнак, текстильщик, художник. Я себя называю местной славянкой. Я сама родилась в Литве, ходила в литовскую школу, в литовский садик. Так я вот такая местная, но я не кровяная литовка, моя мама сама из Москвы, а с папиной стороны дедушка был с Беларуси, с Витебской области. Я всегда росла без знаний про свои корни, и в каком-то уже сознательном возрасте у меня появилось такое желание, тяга эти корни очень углубляться, искать.
3: То есть вас притягивают такие вот фестивали, вы всегда приходите к белорусам, насколько я поняла?
4: Да, я стараюсь, и в этот раз просто так вышло, что вот этот музей Попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну, там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням.

0: свое захопление.
1: Марина Чугунова, Мастатика. Я провожу занятия для детей, для взрослых, индивидуальные, групповые. На них мы используем разные техники, разными материалами пользуемся. И мое главное правило – отсутствие правил. То есть детям можно все, мы развиваем их фантазию, я их стараюсь не ограничивать, у нас нет ошибок, то есть любые ошибки мы можем превратить в преимущество и в достоинство рисунка. И вот этим вот я занимаюсь. У меня здесь есть мои рисунки и картины разными материалами – акварелью, пастелью, акрилом, маслом, углем. Многие из них нарисованы на занятиях с детьми и со взрослыми. И я из них делаю еще и открытки, чтобы увеличить их количество и удешевить их стоимость.
2: Магниты цеповые воздуха.
1: Магниты, да, в точечной технике. Это очень такая кропотливая, длительная работа, но она очень классно смотрится и пользуется спросом. Также есть текстурные картины, то есть это текстурная паста акрилом. И после высыхания он остается рельеф, и очень приятно гладить, очень тактильные работы. Вот. А так как я была в прошлом врачом, то у меня вот немножко остаются вайбы врачебных каких-то таких вот моментов.
3: И все ж нечто значит, и все моя сила и рацию. Наврад ці иначе, и пача бы у себе зануратся. С тех конкистадоров, которые завжди в завоевництвах, а хоть тогда дома схотел, как бы знов познайомиться. Микита Найденов, поэт. Я в Вильне выступал опошний раз 10 годов тому, и коли я пришел со своим творчим вечером, у меня были и верши, и песни, и такие поэтичный стендап, то сегодня мне захотелось рассказать про все, что со мной отбывалось тягом опошних 10 годов. У меня вышла новая книжка, называется «Проспект нежелезности». У меня не в забаве будет новая книжка выходить, якую я так само зараз пишу, над якой я працую. И так я делился своей творчестью, якую я написал и в вольном житті, и коли был за кратами. Цудоўная атмасфера. Я сустракаюся с беларусами по всем свете и бачу подобные вельми вочи людей, у яких загораются гэты вочи, коли вы размовляете про одно и то ж, люди, якія маюць подобный бэкграунд, люди, якія обживаются на новым месце, якія трымаюць свои культуры и стараются быть разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Российские войска ударили авиабомбами по Харьковской области. У Белостоку прошел рекордный забег. Заказник «Озеры» у Беларуси стал наиболее популярным среди туристов.
2: У студии новинок Жили Корольковская.
3: Российские войска нанесли удар керованными авиабомбами по городу Изюм у Харьковской области. По воле керовника местной областной военной администрации пораненное дитя и двое дорослых. У вынику удару разбураны приватные жилые дома и пошкодженные легковые автомобили. У Киеве этой зимой планируют открыть стационарный пункт незломности. Место, где смогут согреться и отримать необходимую допомогу подчас возможности отключения электричности и проблем с отеплением. Про это поведомляет Украинско-Белорусский центр сустреча. Летом белорусский пункт незломности працавал у намете. За зиму про него прошли 1000 человек. Теперь организаторы нашли помешкание и узгоднили его с городской администрацией. Помешкание рыхтуют до працы, и белорусские волонтеры собирают запасы воды, продуктов, теплых речев и необходимых обсталевания. Мобильный пункт так само застанется у працы. При необходимости его смогут разгорнуть там, где допомога будет потребна наибольш. Организаторы закликают долучаться волонтеров и допомагать речами, продуктами, обсталеванием альбо финансовым. У Белостоку завершился 16-й забег под назвой «Белосток бежит». Все лето у им удельничали рекордные 4,5 тысячи детей и дорослых. У субботу удельники бегли 5 километров, а в неделю 10. Обедве дистанции сирот мужчин выиграл кенийский спортсмен Дерек Ньораге. На 5-километровой дистанции он сталевал рекорд трассы 14 хвилин 12 секунд. Сирот женщин перемогла так само кенийка Лойсе Кеарея. Найлепшей польской спортсменцей на 10 километрах стала Катерина Янковская с Подляши Белосток. Организаторы означают, что за 15 годов их забеги собрали уже около 200 тысяч удельников. Ровно год тому на свободу вышел был политвязень и автор ютуб-канала «Шэры кот» Змітер Козлоў. За гэты час у Литве блогер поспел обновить творчую деятельность, отримать гуманитарный вид на жыхарство и цалком адаптоваться до нового життя. Про свой шлях у эмиграции расповедает сам суразмоўца.
4: Калі я вызвалился, то мне казалі, что вось перший год ён самый складаны. Але вось калі год прайшоў, я і тады ўжо так думал, але у меня не было подстав казаць, тому что хтосьці скажа, что ты ж яшчэ не прожил год тому. Вось теперь я лічу, что перший год ён якраз самый лёгкі. Тому что перший час, калі ты выходзіш, ты вось у таким шокавым стане і інфармацыйны вакуум, там справы, якія адкладаліся гадамі. І трэба штосьці рабіць, вось нейкая движуха, там интервью.
3: Змітер Козлоў провел за кратами больше за 5 годов. Блогера затримали еще до выборов у червня 2020 года. Его обвинователи у организации групповых деяний, что грубо порушают парадок, а позднее покарали колонии за небыты подрыхтовку до массовых беспорадков. У вересня 2025 года громадский деяч был нечакано вызволены по помилованию и промусово вывезены у Литву. С 10 по 24 кастрычника во Уроцлаве пройдзе мастацкая выстава «Сны палітвязня» беларускага мастака и былога палітвязня Алеся Папковича. У экспозиции будут представлены работы, створанные падчас зняволення и пасля его, а так само новые творы, якія працягваюць гэты цикл. Паводле Папковича, у зняволенні для яго найбольш складанай было не адсутнасць свободы, а не магчымасць займацца творчасцю. Не гледзячы на гэта, ён пісаў вершы і маляваў на кавалачках паперы, каб не страчваць сувязь з мастацтвам. У Міністэрства прыродных ресурсаў Беларусі назвалі два заказнікі, якія цяпер найбольш прыцягваюць турыстаў. Азёры ў Гарадзенскім раёне і Асвейскі на поўначы краіны. У азёрах аднавілі старую вузкакалейку. Цяпер па ёй курсіруе электрычная дрызіна з турыстычным маршрутам «Запаведны шлях». З 2021 года колькасць наведвальнікаў заказніка вырасла ў 7 разоў. А ў асвейскім турыстаў на катары возяць да вострава Ду, найбуйнейшым незаселённым востравам Беларусі. Там ёсць экотропы на березе Асвейскага возера, працуюць кемпінгі. У будучыні улады плануюць развіваць мясцовыя турыстычныя брэнды і прыцягваць да іх рамеснікаў, пчаляроў і творчыя калектывы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіны.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і ось так гляжу, по Восінську незначно підвищається температура повітря сьогодні у нашому поміжному регіоні. Максимальний день сьогодні чекаємо плюс 18-20, зараз по-ранішому 14 у Лідзі-Волковицьку, Дегайно, це 15 зараз в Сухарні до Білостоку, 15 у Бірості, 14 у Кубрині, де так само у Пінську. Даже місцями незначні такі з'являються, особливо на Білосточчині, де так само на Городинщині. Повдньово-заходній вітер от 3-8 метрів за секунду, незначно повищена атмосфера. Атмосферний тиск тягом дня він буде таким триматися. Достатково висока вільготність так само, ну і навіть тут день, як повідомляють синоптики, можуть місцями з'являтися тумани. Під вечір трошки розпогодиться, де завтра чекається така перемінна облачність, яка значить, що так само облаки будуть на небі, але трошку їх повинно бути менше. У студії Білоруська Радіо Рація, окрім понеділок, а саме раніця, з вами був Улад Гринівський. Добрих настроїв вам жадаю і до нової зустрічі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.

наближаются вороги. Мы разом шукаем дорогу, якая веде угору. У хвилины молчания нараджаются вороги. Я говорю.

Есть место, где ничего не треба придумлять. Юровичи, что на Гомельщине одно из их. Стоянцы першобытных людей больше за 26 тысяч годов. Готовый туристичный бренд, можно сказать. Только не сапсуй. Але официйный культработник не шукая легких шляхов. Тому на фестивале «Мамонт Бай» снова были першобытные костюмы, зробленные со старых бабулиных фиранок, полявание на плюшевого мамонта, присвячение у кроманьонцы, ритуальные танцы и иншие сумневные забавки. Глядячи на фото, починаешь подозревать, махчима мамонты вымерли не проз климат. Они просто нечто прочували. Калиб соправдный старожитный жихар Юровицкой стоянки трапил на гэтай свято, ён, напэўна, мочки собрал кремниевые прилады и переселился километров на 100 далей, каб археологи проз 26 тысяч годов выпадково не связали его с этой самодейностью, бо можно было показать соправдное житё палеоліту, як опрацовывали кремень и кость, здобывали огонь, будавали житло. Але гэта тяжко. Треба запросить специалистов, навуковцев, прочитать книги, разобраться, чем кроманьонец отрозднивается от персонажа ранішніка в сельском доме культуры. Значно простей охутаться футром и взять бутафорскую дубину в руки с дикими криками.

0: погляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так от понеделка до недели?
1: Чому на усіх офіційних святах хедлайнерами запрошають російських поп-виконавців? Як варто було організовувати свят насамреч? І чому треба у маршрутках просить виключати примітивну музику? Про гэта і інша музика Сергій Довгушов у розмові з Миколом Бянько.
2: Зараз вересень, так і многие белорусские города традиционно, не знаю чому, означають день города. Да, вот я поглядел спіс запрошених гостей, и стало неяк сумно, так, некие ноунеймы в основном, это, коли говорить про белорусских зорок, а хедлайнеры, это гурты российские, такие подгулялые, прошу прощения, на кшталту хай-фай, я вот не веду, на самом деле, я их не слухал никогда, но вот я помню, что 10 годов, пару 10 годов назад, они там что-то там спевали, «Белый орел», вот что это такое отбывается в целом, так, в Беларуси с поп-культурой? На вашу думку.
3: Ну, агулом закранули вы болючую мне тему. Я так часом думаю, просто я ее не поднимать про это, не разговаривать. Мне в свой час, когда еще жил в Беларуси, это все бы это вельми раздражняло, вельми хвалевало, что запрошаются некие хедлайнеры, это чаще за все там российские зорки. Але был час, да, у нас и украинские зорки выступали, все такое. Что зараз отримовывается? Ну, по-перше, что да, закрытость краины, максимально яе вось прыцягненне да Расіі, вось цяпер уже не прыкрытая, калі раней там якім чынам, ну вось так, это ж нашы там блізкія там браты, а то зараз уже все, калі нема іншых выхадаў на іншыя краіны, калі ўжо ў Беларусі амаль што ніхто і не хоча, і не можа, і небяспечна прыехаць, вядома, што все запаўняецца весь рынак расійскай, нават часам не вельмі якаснай музыкай, эстрадай, часам это складана нават назваць музыкай.
2: Калісьці яшчэ до 20-го года так само практика была забороны музыкаў беларускіх, потым перыядычна дазваляли им выступать, то есть розныя этапы были, так? Ну вот одной из основных причин, так, официйных, для яких забороняли беларускім рокерам концерты давать, гэта низкі мастацкі ўзровень, ну вот кашульки такие заявились, я памятаю, мы. Вот. Калі паглядзець на гэтых расійскіх выканаўцаў часто, да, вот я маю на увазі той же «Белый орел», так, ну...
3: Нам не веду, кто это такие, просто.
2: То есть, кашлыки, по-моему, по факту треба не сдымать никуда, мое отшивание. Тут вы, как музыкант, что можете сказать про это?
3: Ну, мне агулом, я кажу, что я коли вучу, а у меня теперь уже своя студия мужчинских спевов, я коли вучу людей, это я ставлю как дренный приклад, как не треба спевать, и вот над чем нельга вучиться. Коли я ставлю в приклад на вот того ж джазового выканавца, замежного, вот, сама культура, сам стиль спеву, и агулом, как это реагует на вот тело, а кажу, что голос это такая моцная речь, что это и там и не только и оздоровляльно, и терапевтично, и дає тонус и все на свете. И когда мы просто слухаем российщину с таким тягнусавым, неким вот подтиснутым голосом, ти просто настолько опрацованным, что там не засталось ничего живого, вот, то я кажу, бережите, люди, просто душу в уши и не сапсуйте свой густ. Нам в том плане у меня и завсёды есть такий приклад, что когда вы едете, это когда еще и в Минску выкладывал, когда едете в маршрутце, и кто-то там включил некое радио с такой некой, ну, музыкой просто невыносно паскудной, то максимально не сидите, не терпите, не слухайте это. То есть просто просите, как выключили. Ну, вот протерпелось, там послухали, это все ровно на нас откладывается. Потом до меня приходят в учни, и вот часом имитация, часом вот голос начинает это все так само снова повторять. То бок, ти назираю историю, что люди так начинают вельми на горле спевать, вельми спевают так затиснуто. Вось. То есть себе треба минимизовать вось агулом. Я там не слухаю, еще раз скажу, что навык не веду, что там робится, какая там эстрада, какие там эти хедлайнеры. Вот, але кажу, что для своего ж душевного, физичного здоровья лепш это совсем не слухать и не ходить на такие концерты. Але проблема в том, что нема иншей часом альтернативы, и люди идут. Вот, они идут, вот это не бесплатный концерт, тут день города, пойдем послушаем.
2: Газманов.
3: Ну так, так. И, ну, я кажу, что это такой уровень того, что человек, який разумеет, який разбирается, ну, вядома, что это и не будет слухать, и не пойдет. Але агульна масса людей идут, потому что нема некой альтернативы. Вот, но я не могу сказать, что мы назираем за реакциями, на вот и ранее, как это было, что они выходят от таких концертов в таким мощном захоплении, что их не все на крылах там просто, они там, вот, просто сходили, как на черговые некие трэш, вот послухали, ну да, вот он ходил, спевал там, але это музыка, я не назову это музыкой, это то, что робится на сцене, оно не несе никакого глубокого сенсу, некого терапевтично-музычного и так далее.
2: Вы все ж таки шмат подорожничали, так стажировались и в Штатах, и в европейских краинах разных. Как, на вашу думку, мог бы выглядеть День города, так и главная пляцовка, там, не веду, Витебску, Перости, Городни, Гомеле, то есть, как побудовать можно было бы концерт? Я разумею, что время складано, и сходу тяжко сказать, но все ж таки, так, у нас богатая спевная культура в Беларуси, и в целом гуртов шмат досить было у тих часов трианских, и есть до этого просто не выступаюсь.
3: Мне кажется, самое первое чергу треба думать про якость. И, саправду, у нас завсёды были люди, которые готовы включиться и поставить якостный гук. И музыканты, и там выконавцы. У нас хапая их. Просто весь час было, что таким не дают дороги. Таким людям просто ну, не дозволяют там концерты, там еще что-то. Вот. Коли б не перешкоджали, я кажу, что одразу все так узбухнуло, что просто это был бы інший узровень всего. И мне, здається, треба обопираться на свое, ведомо, что это, я кольки поездил по Европе, бачу, як там Дни города, то есть там День города Бруно, Чехия. Коли все починается вельми так магично, гучить середневечая музыка, вот, люди идут там на пляц, там збираются это гучить. Навод, коли я кажу, что в неких кавярнях не гучит попса там некая российская, а вот просто отповедая узровню, когда это такая больше сучасная, там может быть сучасная некая музыка, или так само мясцовая некая. В этом же и будет интерес и для туристов, и для самих же людей. Вот, когда это кафе там некая середнявечего типа, там гучит правда некая музыка, которая отповедает этому. И вот этот День города, початок, саправду некий магичный, там святло некое, там потом иду с этими факелами туда, там на узгорок, там то все. А потом, да, там есть уже разные частки, кто хочет пойти послухать некую сучасную электронную музыку, они идут туда, кто хочет это, але есть выбор. Але вот початок, и вот, так, вот то, что мы рассказываем про наше место, про наш город, про нашу историю, а я думаю, что у нас история вельми богата, за это столько можно там зробить, приподнести и показать. Вот, але на во что? Никто у нас не клопотится ни душевный, ни про духовный стан нашего народа. Просто напичкать всякой фигней это и все.
1: Музыка и доследчик спевной культуры белорусов Сергей Довгушев поразважал на конт того, чему организаторы официальных святов любят российскую попсу.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.

Улады Беларуси знов заговорили про доляр. И это уже нагода задуматься, может, варто прикупить еще сотню-другую. После разговора с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, сами ведайте, кто расповел пропагандистам про выники сустречи. У приватности он закликал не трымать запасы у долярах, мауляв, кому доляр сегодня потребный, он никому не потребный. Это вельми глубокодумная выснова после разговора керуника краины и олигарха. До речи, нагадаю, Владимир Потанин находится под санкциями Великобритании, Украины, США и Канады. Украинский урад лечит миллиардера отказным за материальную поддержку войны. И вось после встречи с этим российским бизнесменом, сами ведайте, кто заявил, что при теперешней политике США тримать доляры у резервы небеспечно. Лепш инвестовать их теперь у конкретные проекты. Вось для большасти белорусов, которые избирают на черный день те доляры, это вельми потребная парада. Такое отчувание, что хочут донести идеи, что белорусам потребны Потанин, той самый, якого называют кошельком войны. Нехай бы этот бизнесмен инвестовал тести у себе на родине, а не у нас, бо российский бизнес, як борщовик, коли уже прожился, позбавиться от его непросто.

Палаца на хвалик белорусских радио и рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Привитание всем, кто уже только-только долучился до нашей компании. Нагадаю про надворье традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди, может, навод и незауважные. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Белорусская радиорация. Колька хвилин тому обяцаў рассказать вам про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Дык вось, поводля белорусских синоптиков, завтра, в авторок 15 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность, местами невеликие короткочасовые дожди, у ночи и раницы в особных районах туман, ветер неустойливый, ночью слабы, днем от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная ночью от 6 до 12, месцами холоднее 3-5 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем 18-23 со знаком плюс. Атмосферный тиск истотно не изменится. У сераду 16 вересня умовы надворья у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дённая година чакается поступление теплых поветренных масс с паўднёвага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, пераважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах туман, ветер ночью неустойливый слабы, днем паўднёва-заходний, паўднёвы умеренный, днем месцами по паўночным заходе порывисты. Температура по ветру минимальная ночью от 3 до 10, месцами до 13 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем от 18 по паўночному сходе до 26 тепла по заходе краины. У четвер 17 вересня в ночный час у основным захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску, только по заходе и паўночным заходе Беларуси раницей днем на большей части территории республики надворье будет вызначать фронтальный подел с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи месцами по заходе и паўночным заходе раницей днем на большей части территории краины дожди. Днем у особных районах магчымы навальницы. У ночи и раницей месцами слабый туман, ветер паўднёвый с переходом на заходний умеренный, ночью месцами, а днем у многих районах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 по паўднёвому сходе до 15 тепла по заходе, ну а максимальная температура по ветру днем от 14 по паўночным заходе до 27 тепла по паўднёвому сходе краины.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В полдень у Беларуси 11-й у Польши.
3: Кубинский наставник танцев с Россией организовывает диверсии у Евразвязи. Белорусы откроют стационарный пункт незломности в Киеве. До премьеры спектакля «Червоных крыш» у Белостоку засталось 2 дни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Кошти на нафту 14 вересня выросли больше, чем на 2% на фоне новых атак по Саудовской Аравии. Как поведомлялось ранее, Саудовская Аравия спинила працу нафтопровода «Усход-Захад», який был пошкоджен у вынику атаки беспилотников. Поводле пошних звездок, беспилотники были запущены с территории Ирака. Саудовские улады покуль не называют термином обновления працы нафтопровода. Повышение коштов на нафту больше за $107 за баррель повеличивает доходы российского бюджета и снижает эффективность санкционных обмежавання на російську нафту. Громадянин Куби Рамагоса Дуруці, який живе у Росії, викладає латиноамериканські танці, подозрається у організації диверсій у інтересах російських спецслужбов. Поводле розслідування німецької хвалі і ще нескольких європейських медіа, у 2024 році він праз інтернет вербував людей для підпалу у Польщі, Чехії, Румунії і Литві. Виконавцям обіцяли до $1500 за операцію. Литовські влади публічно зв'язали серію підпалів з російською воєнною розвідкою і обвестили Рамагосу Дуруці у міжнародний вишук. Сам він, поводле розслідування, може по-ранейшому знаходиться у Росії. При этом европейские правоохранники отмечают, что российские спецслужбы все чаще используют так званых агентов-однодёнков, людей, которые вербуют через интернет и которые нередко не ведают соправдных заказчиков диверсии. У Киеве этой зимой планируют открыть стационарный пункт незломности, место, где люди смогут согреться и отримать необходимую допомогу под час махчимых отключений электричности и проблем с затеплением. Про это поведомил Украинско-Белорусский центр сустреча. Летость белорусский пункт незломности працевал у намете. За зиму про него прошли тысячи людей. Теперь организаторы нашли помешкание и узгоднили его с городской администрацией. Помешкание рыхтуют до працы и сбирают там запасы воды, продуктов, теплых речев и необходимых обсталявания. Мобильный пункт так само застанется у працы. При необходимости его смогут разгорнуть там, где допомога будет потребна найбольш. Организаторы закликают долучаться волонтеров и допомагать речами, продуктами, обсталяванием альбо финансово. У Белостоку протягиваются репетиции спектакля «Червоный крыш» поводле одноименного романа Саши Филипенки. Постановку рыхтует театр «Приехали», створенный белорусскими артистами. Поводле режиссера Александра Янджиевского, гэтая праца стала махчима дякуючи падтрымцы многих людей, яким ён выказывая особную удячность.
4: Мы атрымали гэтат грант от Министерства культуры с допомогой фундации «Эдуартис», хореографичная простора «Артея». Это наш основный партнер. Это нам вельми допомог Центр культуры белорусской у Белостоке. У нас была такая махшимость, как к нам приехали 60 глядачов с Хайнувки, с лицея. Але яны не приедут, потому что нема месяц. Тому у нас будет працавать такой головный принцип нашего театра: коли вы не можете приехать до нас, то мы приедем до вас.
3: Премьера спектакля «Червоный крыш» поводле одноименного романа Саши Филипенки отбудется 16 вересня у нетеатру. Другий показ пройдет там же 17 вересня. Спектакль идет по-белоруску с польскими субтитрами. Уваход на ободва показы бесплатный, але колькость мест обмежаваная. 120 годов тому, 14 вересня 1906 года, у Вильни вышел первый номер «Нашей доли». Газета «Наша доля» – первая легальная газета на белорусской мове. Ее разовый тираж склал 10 тысяч особников. Газета выступала за социальную и национальную свободу, освету народной мове и удел рабочих и селян у громадском руху. Усяго вышло 6 номеров. 4 из них были конфискованы, а редактора протягнули до криминальной отказности. 23 листопада 1906 года за место закрытой «Нашей доли» вышел первый номер «Нашей Нивы», якая стала одним из головных белорусских выданий початку 20-го стагодия. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского «Радио Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: «Радио Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний слабы. Атмосферный тиск выше и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Филипп Лятун, Ахвалик, Белорусская радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, кто может только-только до нас долучился. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами махчимые невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний слабым, атмосферный тиск выше и за норму.

Жнюф на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести», «Белая Подляска», а так само наш сайт «Рация.ком». Привитание, кто зараз с нами онлайн, шаму не. Традиционно нагадаю про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями, местами махчимые невеликие короткочасовые дожди, а местами немахчимые. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

Кубинский наставник танцев из России организовывает диверсии у Евразвязи. Белорусы открыют стационарный пункт неозломности у Киеве. До премьеры спектакля «Червоный крыш» у Белостоку засталось 2 дни. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Канада мае намер долучиться до кредиту ЕС для Украины. У Минской области почалися трехдневные вучения территориальных войск. Светлана Алексеевич дала интервью выданню «Медуза». У студии Анжелика Ляльковская. Канада веде перемовы об долучении до кредитной программы «Еврозвяза» для Украины на 90 миллиардов евро. Помер канадского унеску планують узгоднить до саммиту ЕС-Канада, який пройде у конце кастричника у Монреале. Премьер-министр Канады Марк Карни разглядает удел у программе як махчимость умацовать связи с Европой и снизить залежность краины от США. Канада уже оказала Украине военную допомогу на 6,5 миллиарда канадских долларов. Покуль одиной краины поза межами ЕС, якая долучила до кредитной программы, застается Великобритания. Оттава так само различивая поширить супрацовництво с Еврозвязом у сферах штучного интеллекту и личбового гандлю. У Минской области почалися трехдневные вучения территориальных войск и не пройдут с 14 по 16 вересня у Червинским и Березинским районах. Поводле Министерства обороны войскоўцы будуць адпрацоўваць кіраванне падраздзяленнямі ахову важных аб'ектаў, а таксама ўзаемадзеянне з міліцыяй, унутранымі войскамі і народным апалчэннем. Асобная ўвага барацьбе з дыверсійнымі групамі умоўнага праціўніка. Улады называюць вучэнні планавымі, аднак яны праходзяць на фоне рэгулярных праверак баявой гатоўнасці і ваенных вучэнняў у Беларусі. Пры гэтым беларускія ўлады не ўдакладняюць, з якімі рэальнымі пагрозамі звязаны адпрацоўваныя сцэнарыі. Эксперты адзначаюць, што вучэнні адбываюцца на фоне тесного военного сотрудничества Беларуси с Россией и протяглой войны в Украине. Тому заявы про плановый характер учений не выключают их значение в более широком контексте подрыхтовки белорусской территориальной обороны. Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич поведомила, что собрала каля 300 интервью для книги про кохание, але все материалы засталися у ее кватеры у Менску. У интервью «Медузе» Алексеевич сказала, что покуль не ведая, те сможет протягнуть працу над этой книгой. Поводле ее, кохание складанная тема связана не только с радостью, але и с внутренней борьбой человека. Теперь письменница разважает над иншими темами – войной в Украине, белорусской революцией, страхом, смертью и старостью. И она так само хочет завершить свой литературный проект про советскую цивилизацию. Светлана Алексеевич покинула Беларусь в осенью 2020 года на фоне погрозы арышту. Яна расповела, что тады, коли яе дома, дежурили люди у цивильным, а знаёмы и суседи попереджвали яе про небеспеку. У церкви Покрова Пресвятой Богородицы у Пухлых на Подляше уже в шостый раз прошел концерт церковной музыки на Александра памяти семьи Декаловичев, якая покинула глубокий след у истории региона, каже организатор фестиваля, дирижер хору Дайлицкого товариства аматоров музыки Славомир Юрчук.
3: Семья Декаловичев, то была такая семья, которая тут перед первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, ремонтовала ту церкву и отбудовывала по войне. Час своей земли переназначили на могилки. По Друга световая война приехала НКВД и вывезла их на Сибирь.
2: А кроме выступления подляжских коллективов, организаторы планируют поширить географию мероприемства. Славомир Юрчук подкреслил, что на наступный год для удела в фестивале планируют запросить и белорусский хор из Варшавы.
3: Так, я уже маю в голове хоры, которые мают выступить в наступном году. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, молодежним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут і співала у нас на концерт.
2: Концерт духовної музики на Олександра об'єднав вірників і аматорів церковних співів у одним з самих мальовничих драуляних храмів Подляшша. Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекції, присвяченої трагедії біженства 1915 года, виступила дослідчиця професор Ірена Матус. У Міністерстві природних ресурсів Білорусі назвали два заказники, які тепер найбільш притягують туристів. Гэта озёры у Городзенской області і Асвейскі на поўначы країни. У озерах у Городзенской области обновили старую вузкоколейку. Теперь по ей курсирует электричная дрезина с туристичным маршрутом «Заповедный шлях». С 2021 года колькость наведвальников заказника выросла у 7 разов. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня день будет облачная температура поветра подымется у среднем до 18 градусов, у берости до 20. Магчыма невялікі дождж, ветер слабы до 2 метров за секунду. Увечары захаваецца воблачны надвор'е, температура будзе каля 13-14 градусаў цяпла, верагоднасць ападкаў невялікая.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства, усі, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тыдні у Варшаве у незвычайным месце под мостом отбылася выстава мастака «Dead Boy». У центра яе были люди у кризисе бездомности. Як з'явилася ідея, як реагуюць люди і чаму наогул все гэта патрэбна? Про тое гутарым сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама кураторкай падзеі Алівірай Каралёвай.
2: Белорусский художник Dead Boy занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
1: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
2: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому Dead Boy я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
1: Dead Boy, что стало натхнением на это? Как появилась идея этой?
3: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло. И всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да. Я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства. То есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина. Я еще до войны успел побывать в Третьяковке. И это очень сильно сформировало мой вкус. Вот честно, это 18-й, по-моему, год. Реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все, вот, миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали. До этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год. Это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь. Реально.
1: Вертаючись именно до этой выставы, якую мы маем теперь. Ці были такие выпадки, коли ты хотел написать человека, особо, и он не дал свою сгоду?
3: Были, конечно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги — это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
2: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание. Это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
1: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прац, альбо, может быть, это уже там, а мальчик, как ваши сябры, кшталту привитания, як справа, и так далее.
3: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят: ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны, просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. да? То есть, тоже неприятно говорить, видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают, понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости, женщина на вокзале, там в маленьком городе, у нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомная старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учуление на это, да, то есть они на это реагируют. И надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся. Это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, и фотки нигде не будет. Я это нарисую. Тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная. Ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается, и за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы, но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный, вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил, мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
2: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь в Варшаве, и он здесь в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле

0: цифры и взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Дэдбоя играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Дэдбой мне присылает, делится, эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично его судьба, правда.
1: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. Она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снял заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь. И он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
2: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потримать менавіта и вас. И як?
1: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
2: На этом, господарство, все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дэдбой, а так само кураторка тематичной выставы Эльвіра Каралёва. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Мы бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католика у Беларуси. Скоротилась колькость грузовых техников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Специальный посланник президента США Дональда Трампа у справе Беларуси Джон Койл сегодня прибыл с визитом у Литву и встретился с министром замежных справ Украины Кястутисом Будресом. Баки обмерковали намагания американской администрации для вызволения политвязнев, ситуацию с безопасностью у регионе и деяния лукашенковского режима супроть Литвы и соседних держав. Про это поведомила литовская МЗС. Кястутис Будрес поддяковал Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических неволенных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной у российскую военную архитектуру, протягивая подтримливать агрессию России супроть Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее белорусский диктатор заявлял, что Джон Койл прибудет у Беларусь 15 вересня. Поводле информации крыницы Белсату, подчас будущего визиту с белорусских колоний могут вызволить каля 200 человек. Ровно год тому на свободу вышел былый политвязень и автор ютуб-канала «Шэры кот» Змітер Козлоў. За гэты час у Литве блогер поспел обновить творчую деятельность, отримать гуманитарный вид на жыхарства и цалком адаптоваться до нового життя. Про свой шлях у эмиграции расповедая сам суразмоўца.
4: Калі я вызвалился, то мне казалі, что вось перший год ён самы складаны. Але вось калі год прайшоў, я і тады ўжо так думал, але у мяне не было падстаў казаць, таму што хтосьці скажа, што ты ж яшчэ не пражыў год, таму вось цяпер я лічу, што перший год ён якраз самы лёгкі, таму што першы час, калі ты выходзіш, ты вось у такім шокавым стане і інфармацыйны вакуум, там справы, якія адкладаліся гадамі, і трэба штосьці рабіць, вось нейкая движуха, там интервью.
3: Змітер Козлоў провел за кратами больше за 5 годов. Блогера затримали у червені 2020 года. Его обвинователи у организации групповых деяний, что грубо порушают порядок, а позднее покарали колонии за небыто подрыхтовку до массовых беспорядков. У вересні 2025 года громадский деяч был нечакано вызволены и примусово вывезены у Литву. На религиозную тематику. Папа Римский Лев XIV принял отставку архимандрита Яна Сергея Гаека и призначил новым апостольским администратором для греко-католиков у Беларуси айца студыта Лявонтия Тумоўскага. Як поведомила Радио Ватикана, айтец Лявонтий Тумоўскі народился 9 липеня 1973 года у Полоцку, а 2022 года отказны за душпастерство верников Белорусской греко-католицкой церкви у Польши. Католицкая супольность византийского обраду в Беларуси з'являється спадчынніцей Берасцейской унії 1596 года. Початком адраджэння греко-католіцкой супольності у Беларусі став 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую регістрацію своїх парафій. До экономичной информации. Зменшается грузовый чыгуначный рух помеж Беларусью и Польшей. У 2025 годе белорусско-польскую мяжу пересекли 11 389 грузовых техников. Годом ранее их было 13 962. Скорочение склало 18%. Средняя колькость техников за сутки зменшилась с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляет польское выдание «Рынок колеёвы». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской мяжи отбылося на Городинском напрямку. У 2025 годе проз чыгуначный пункт пропуску Гародня-Кузница-Белостоцкая проехало 695 грузовых техников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли мяжу пересекли 1203 составы. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уворвания во Украину. Рынок колеёвы связывает яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусью і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без астудных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Вітаю, спадарства. Сёння 14 верасня 2026 год, панядзелак. Дзякуй, што бавіце гэты час разам з намі. Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Закранем самыя балючыя, самыя галоўныя тэмы. Ўжо маем вялікі шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, загадзя запісаных гутарак з рознымі экспертамі. А паколькі інфармацыйна-музычны ўсё ж такі ў нас эфір, то пачнем з прэм'еры ад экс-палітвязня і адваката Максіма Знака. Яго новая песня «Маякі» на YouTube-канале Максіма можна пабачыць і адпаведны кліп.
5: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай Богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

вершине светлой, ворошай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожешь, кап на завтра лепш было. Только завтра не настане, боск радеж ты их светло. Небеской идеалов, неправдой да лухтой, сбудуешь на слезинках помни хижести свое.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Про войну, про погрозы России поговорим у другой половины этой годины, а у первой у нас будут сразу две гости, и это, так бы мовить, с рубрики «С життя диаспоры» белорусской в Варшаве. Там отбылся маркет эмоций, традиционные кермаши, которые ладят белорусская суполка «Крафт Хэнд Лаб». Этим разом на подею приехали ремесники не только с Польши, але и инших краинов. Створальницы ивенту отзначают, что маркет давно уже перестал быть только импрезой, он первый утварыўся ў нетворкінг. Больш пра гэта і не толькі суарганізатаркі кірмашу, прадстаўніцы названыя суполкі Марыя Кашапава і Любоў Шабаршына распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Гэты арт-маркет чым адметны для вас?
4: Я не ведаю нават, ці можа быць маркет адметны, бо кожны раз мы робім аднолькавую працу, шукаем майстроў, робім пасты, рекламу, ну і потым прыходзім і цэлы дзень знаходзімся таксама з майстрамі.
3: Але што датычна менавіта саміх майстроў, можа быць хто-небудзь новенькі далучыўся гэтым разам?
4: Ну, гэтым разам так, ёсць некаторыя новыя майстры, з'явіліся, напрыклад, з зефірам, ёсць арэшкі, ёсць новая біжутэрія, нават з Вроцлава да нас прыехалі тым разам, там студыя, якая займаецца шклом, яна робіць таксама кілішкі, але на маркеце сёння яны з біжутэрій. А астатнія, напрыклад, раней удзельнічалі, хтосьці далучыўся пасля двухгадовага перапынку, а хтосьці амаль кожны маркет з намі.
3: Хто далучыўся пасля двухгадовага перапынку?
4: Новы смак, яна робіць пасцілу з яблак.
3: Бел-чырвоны-белую пасцілу?
4: Гэта таксама ёсць.
3: Любоў, што для вас менавіта адметнага на гэтай падзеі, што, магчыма, вы ўжо сабе паспелі прыдбаць?
5: Я, наверное, адмечу тот факт, што с этого года, и я думаю, что мы наконец нашли то место, которое устраивает и нас, и мастеров во многом, потому что есть у многих мастеров, например, вопросы при участии в торговых центрах, но мы наконец нашли то место, которое адекватное по стоимости, по аренде, соответственно, мы можем адекватную цену предложить мастерам, особенно где-то начинающим, особенно которые боятся выставляться. Из нормальной цены, хорошие, удобные для мастеров. Мастера как раз могут приезжать из других городов, для них это, скажем, не больной момент, что они там могут сильно потратиться и в итоге выйти в большие минуса. Плюс это хорошее место для того, чтобы мастера не только продавали, но это такой был своеобразный нетворкинг между ними. Ну, то есть само место как бы дает предпосылки для такого еще общения, что для мастеров тоже очень важно. Это сало Космо, около метро Млынов. Мы очень благодарны за партнерство и поддержку со стороны владельцев этой локации. И мы рады, что мы подружились и можем теперь на постоянной основе здесь проводить маркеты. Вот, собственно, наверное, то, к чему мы хотели прийти, но вот постепенно методом проб и ошибок мы к этому и пришли. Ну и, наверное, хочется отметить то, что есть реально мастера, которые не первый раз приезжают из других городов. У нас есть тоже, например, такой бренд «Худка Смачна», они вообще в Литве, в Вильню. И они смотрят на наши маркеты и такие, наверное, мы будем ехать мимо, надо поучаствовать. Это уже второй раз, вот, наверное, мы можем, и они к нам попадают, чему мы очень тоже рады, потому что все-таки вот это общение между мастерами не только варшавскими, а из других городов для многих, это такая даже моральная поддержка, что люди понимают, что они не зря что-то делают, все равно это их талант и искусство, их потребность реализовывать себя, она потребность только для них лично. Ну и другие люди тоже это оценивают, поддерживают их. Я считаю, что в наших маркетах это очень важный момент. Такой дополнительный своеобразный нетворкинг.
3: Можна сказаць, што гэты арт-маркет прысвечаны пачатку новага навучальнага году, першаму верасні і так далей.
5: Скажем, мы не привязывали его прямо к какой-то определенной дате, но да, мы поняли, что пользуются популярностью маркеты, которые привязаны именно к праздникам. Например, в декабре маркеты состоятся 5 декабря и 12 декабря. Это две субботы, как раз перед Рождеством, когда все планируют закупку подарков, презентов и всего остального. И, кстати, с нашими мастерами можно также договариваться о каких-то партиях подарков для своих компаний, фирм, там, коллег, друзей. То есть это может быть не единичная покупка, а приходить, смотреть, общаться, заглядывать на наш профиль CraftHandLab, посмотреть, какие у нас там мастера, потому что многие мастера делают именно партии подарков, красивую упаковку, то есть это тоже с ними тоже можно обсуждать, и мы были бы рады, если бы к ним тоже обращались за такими хорошими крупными заказами. Но мы не стали пропускать сентябрь, потому что летом мы ничего не делали, что было логично, и были другие, например, разные фестивали, где мастера участвуют на выезде, это для них выгоднее, поэтому мы летом стараемся ничего не делать, но все равно мастера соскучились по нам, по друг другу, поэтому мы решили, что в сентябре мы должны сделать маркет, пускай он небольшой будет, но опять же, кто-то пришел попробовать, кто-то пришел друг на друга посмотреть, там потестировать новые изделия, ну, такое в какой-то степени подготовка к Рождеству, посмотреть, как что, даже многие же, когда участвуют, они даже проверяют, насколько правильно они раскладывают, например, свои товары, чтобы привлекать покупателя, чтобы это было комфортно, удобно не только им, но и потенциальному покупателю. Поэтому в сентябре должен быть маркет. И я думаю, что на следующий год мы примерно так же будем и планировать, что будем привязывать это к каким-то праздникам в первую очередь, но сентябрь мы не будем пропускать. После лета всем мастерам хочется встретиться вновь, пообщаться, и мы видим, как люди очень рады друг друга видеть. Для нас тоже приятно.
3: Насамрэч, показально, что теперь на фестивальном сезоне можно было убачить представников, которые час от часу тут у вас являются. Как вы зауважаете, изменяется их ставление после удела у фестивальных подеях? Кшталту вы сейчас побывали на фесте там туток, или тут тень еще что-то, и они далее вертаются до вас, налаживают, может быть, больше тесные связи, альбо наоборот, идут своим шляхом. Что отбывается?
5: Я так скажу, что это два разных формата. Участие в маркете, которое относится к фестивалям, и участие просто в отдельном маркете. Потому что все-таки на отдельном маркете мы заметили, что если люди приезжают конкретно целенаправленно, например, покупатели, они приезжают покупать. А фестиваль – это другой формат. На фестиваль люди приезжают, чтобы развлекаться. И покупка – это вторичная история. Тут и понятно, что надо где-то угадать с товаром, понимать направленность фестиваля и так далее. Поэтому это разный формат подготовки, разный формат участия. Понятно, что каждый мастер ставит себе цель максимально продать, но в какой-то степени все равно это разные форматы, поэтому и мастера даже немножко по-разному готовятся. Да, конечно, не возвращаются, потому что наш маркет – это определенное сообщество, то есть это не просто люди пришли, поучаствовали, разошлись. Они очень многие дальше продолжают общаться, обмениваются информацией, у нас большой чат в Телеграме CraftHandLab, где люди общаются и поддерживают друг друга, делятся важными, нужными советами и так далее. То есть мы не то, что, знаете, мы провели и потом как бы расстались до следующего маркета. Нет, так оно не происходит. То есть люди включаются в наше сообщество и продолжают дальше общаться. Ну, тем более фестивали проходят обычно летом раз в год. А мы стараемся, чтобы это было там раз в квартал, например, был маркет. Или как вот под Рождество будет два маркета. Ну, под Рождество логично, потому что люди все хотят что-то купить, и лучше сделать это два дня, потому что даже по прошлым годам мы понимаем, что одного дня реально недостаточно. Плюс мы сделали 5 и 12 специально для того, чтобы мастера могли выбрать день, где они могут участвовать, либо, если не захотят, и два дня, потому что они могут поучаствовать в других, тогда у них есть возможность и у нас поучаствовать, и в других маркетах, выставках. Многие мастера просто не хотят пропускать наш маркет и пытаются подстроиться, и так, и так. А так мы таким образом даем им возможность поучаствовать, где они хотят, и в нашем маркете в том числе.
3: Я хотела еще у вас запытаться. Вы долучаетесь не только как соорганизатор каменовитых этой подеи, а лишь еще и как майстриха. Причем этим разом у вас у прохождения все яны плюс-минус у одной стилистицы. У вас у центра ваших творов находится женщина. Вы еще расскажите, когда вас историю этой женщины, чем именно это она?
4: Мое прохождение связано с танцами на пилоне. Некоторые мают ассоциации с клубами для мужчин, але насамрэч это вельми тяжкий спорт, бо это акробатика, акробатика у паветры. И там есть разные кірункі. Так атрымалось, что я давно уже этим занимаюсь, але я не привозила гэтыя вырабы на маркет. Яны заўсёды шли где-то у інших местах. Я там их продавала. На маркеті я завсёды удзельнічала амаль кожны маркет, як удзельнік і выставляла розныя вырабы. Насамрэч і была таксама біжутэрія ў беларускай тэматыцы, была біжутэрія больш гатычная, потым былі драўняныя вырабы, якісь там хатні дэкор. І я пабачыла, што мне негде гэта прадаваць, акрамя маркета, а на маркеце ёсць шмат іншых майстроў, і таму людзі, калі прыходзяць, яны могуць выбраць нешта яшчэ іншае. А тым разам я стварыла ўжо пазлацаную біжутэрію, то есть то, што мне пыталі вельмі часта полькі. І не так даўна гэта атрымала сваё першае замовенне з польскай фірмы, якая робі пакрыццё, ну, не золата, але падобна на золата. І сёння я ўдзельнічаю для таго, каб прадставіць гэтыя вырабы. Я напісала шмат пісем да польскіх школ танцавальных, якія запрасіла прыйсці на маркет, і сёння я не лічу, што ў мне будзе якийсь вялікі продаж, то больш для таго, каб нарабіць фото, каб потом паказваць дзяўчынам, бо праз тыдзень я буду ўдзельнічаць ўжо ў спартовым мерапрыемстве, дзе тэматычна будуць толькі дзяўчыны, которые займаюцца гэтым спортом, каб яны ўжо загадзя бачылі, што можна ў мяне набыць. І таксама хачу паспрабаваць удзел у якімсь мерапрыемстве, не звязаным з спортом, таму што ёсць шмат дзяўчын, якія займаюцца гэтымі танцамі, але яны не ўдзельнічаюць у спартыўных мерапрыемствах. То бок, лічу, што можа сёння варшаўскія дзяўчыны і полькі, і беларускі, украінкі, якіх таксама шмат, бо я слышу іх говор, калі нахожуся на спартыўных мерапрыемствах, і лічу, што можа сёння хтось завітае дакладна да мяне.
3: Не магу не запытацца, ці карыстаюцца попытам рэчы, адзенне, упрыгожванне з нашай беларускай сімволікай?
4: Я лічу, што кожны ўжо штосьці сябе набыў за гэты момант, і прадаваць толькі такія рэчы, ну, дададзім на гэтым вырабе, напрыклад, пагоню, і гэта купяць, гэта ўжо не работае. Трэба браць беларускія сэнсы і які спосаб гэта пераасмысліць, улічваючы свой кірунак, у якім працуе майстар. То бок, трэба в які спосаб працаваць над стылем, які робіць майстар. То бок, узяць, напрыклад, белыя, чырвоныя, белыя каралікі і зложыць, гэта не будзе працаваць. То бок, я лічу ўжо, што беларуская сімволіка працуе, але тады, калі нешта новае прыдумаў майстар.
3: Ці застаецца ў вас практыка, калі вы ладзіце не толькі арт-маркеты, але ж яшчэ, можа быць, некія майстар-класы, тэматычныя сустрэчы і гэтак далей?
5: На гэтым маркеце мы не дзелалі, на прошлым маркеце у нас быў майстар-клас по каліграфіі і лазерная резка, да, гравіроўкі. Не магу сказаць, што гэта сильна привлекает людзей, поэтому мы точечна предлагаем, если мастера хацяць правесці для свайго дапаўнительнага піара, скажам так, то мы тогда предлагаем і праводзім. То есть мы предлагаем, а там уже как захотят мастера. То есть это их решение, потому что это тоже время, подготовка и так далее. Поэтому мы не против такого формата. Не могу сказать, что мы будем делать это в декабре, потому что подозреваю, что у нас просто не будет места. Я думаю, что в декабре будет очень много мастеров, и мы не сможем себе выделить место для мастер-класса. Ну, если будет такая потребность и желание от мастеров, ну, будем что-то думать. Потому что, конечно, мы стараемся мастерам не отказывать в участии, но мы тоже ограничены количеством мест и площадкой там самой. Но опять же, вот у нас сегодня певица Муника, да, концерт, но опять же, это была ее инициатива, потому что она исполняет авторские песни, и как бы наша площадка, скорее всего, для нее тоже такой вариант попробовать, посмотреть, показать себя, что тоже неплохо. То есть площадка предоставляет нам звук, микрофоны, площадка очень хорошая, и проектор вот здесь, ну, то есть очень много таких плюсиков, бонусом. Ну, а для певицы с авторскими песнями почему бы не попробовать себя показать? То есть это, скажем, такое взаимовыгодное сотрудничество. И мы только рады, если, например, кто-то реально из певцов тоже захочет также с нами посотрудничать в декабре. То есть мы такому сотрудничеству всегда рады. Это, наверное, больше даже привлекает людей, да, то есть прийти заодно кого-нибудь послушать. Ведь самая главная задача маркета – предоставить мастерам места для того, чтобы они показали свой продукт. Все остальное побочно. И мы уже убедились за 4 года работы, что не факт, что оно привлекает дополнительных людей. Это просто такой приятный бонус. Поэтому для нас больше мы ставим задачу, чтобы мастера могли попробовать поучаствовать в маркете, посмотреть, как это все проходит, потому что некоторые потом идут и участвуют в польских маркетах, а там более серьезные условия участия, более серьезные требования, и это дороже. То есть как бы мы хотели создать такую площадку для наших мастеров, потому что кто многие сюда переезжают, они боятся, что в этой адаптации, в эмиграции они не смогут все-таки не только уделять внимание и время своему творчеству, что у них не будет возможности где-то его показывать. А я считаю, что творческим людям это надо. Вот Маше тоже надо. Маша показывает. Ну, прекрасно. Я рада, что у Маши есть такая возможность не только в спортивных фестивалях, но и всю свою красоту показать и своим белорусам. Потому что, скажу честно, некоторые люди, покупатели, которые приходят на маркеты, они смотрят, и они прям удивляются, что все такого высокого уровня. А мы уже с Машей привыкли, ну это же нормально, все хорошо, правильно, профессионально, реально на высоком уровне сделано. Чего вы так думаете про наших там белорусов, да? Что они что-то не на коленке? Нет, никто на коленке не делает, все люди. Они реально многие очень высокого уровня профессионалы. Это круто. У них должно быть место, где они могут себя показать.
2: Гость рации.
1: Дзве госці рацыі у нас былі сёння. Гэта прадстаўніца суполкі Craft Hand Lab, нагадаю, Марыя Кашапава, Любоў Шабуршуна. Гутарка з імі вяла Марына Савіцкая. Праз тры хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, адразу па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.
6: Радыё рацыя. Мы разам.

0: Российские беспилотники, нагадаю, нанесли удары в непосредной близкости до польской мяжи. Под погрозой опынулась чыгуначная инфраструктура, паливная станция, так само сотни пассажиров, которые ехали у тым лику тягником с получения Киева-Варшава. Накольки небеспечная новая российская эскаляция, почуем у комментары Яна Запольской.
1: Комментар рации.
2: Эскалация с боку России становится фактом, заявил напередодні польский премьер Дональд Туск. Паводле яго, найбліжэйшыя тыдні и месяцы могут стать периодом особливо интенсивных российских деяний, тому Польша повинна подрихтоваться до разных сценаров. За этой заявой стоят конкретные подеи. У ночь с субботы на неделю и раницей российские беспилотники массово атаковали заходние регионы Украины. Некольки из их ударили у непосредной близкости от польской мяжи, у тым лику по одним из техников. Были эвакуированы сотни пассажиров, у тым лику был премьер Великобритании Борис Джонсон, який ехал спецтехником. Так само Польша эвакуировала людей с помежного переходу. И хоть польская поветренная простора не была порушена, тым не меньше польские войсковые самолеты были подняты у поветра. Тем часом Украина поведомила про сотни российских ударных беспилотников подчас ночных атак. А чем больше становится их колькость, тем вышейшая верогодность того, что частка дронов будет отхиляться от маршруту, падать побач с территории НАТО або навод залетать на эту территорию. Однако тут справа не только у выпадковости. Россия все частей наносит удары по логистичных и транспортных объектах на Заходе Украины. Это особливо важно для Польши, бо праз яе территорию проходит значная частка заходней подтримки Украины. Про это свечит и реакция Кремля. Поводле Министерства обороны Российской Федерации метами недельной атаки были удары по чыгуначной инфраструктуре у заходней Украины, якая выкористовывается для перевозки войсковых грузов из Европы. Таким чином небезпека для Польши может полягать на поступовом порушении працы помежной и транспортной инфраструктуры, пунктов пропуску, чыгунки, дорог, складов, энергетичных и коммуникационных систем. Россия тем часом провокуя и проверяя реакцию НАТО на свое деяние. Как ведомо, сегодня особливую роль отыгрывая гибридная война, кибератаки, диверсии, информационные операции, провокации на мяжи и спробы створить у польском громадстве страх перед дальнейшей подтримкой Украины. Тому Польше потребная моцная супрацьповетраная оборона, оборона критичной инфраструктуры, тесное супрацовництво с Украиной и готовность НАТО до худкой и одиной реакции. Удары при самой польской мяжи – это, вядома, еще не война помеж Россией и НАТО. Але это уже не тая отлеглась от войны, якую можно лечить беспечной. Яна Запольская, Белорусская радиорация.
1: Комментар рации.
0: Отлеглась до ближайшего выпуска новинок так само невеликая. 9 хвилинов, коли можно дозволить себе тут некий гумор. На уездах у Гомель усталеваны блокпосты. Там знаем все в связи с чем. Лидеры партии у Шотландии, Уэльса и Полночной Ирландии подписали меморандум о праве на самовызначение. То бок Великобритания так само под погрозой расформования в своем теперешнем выгляде. У Варшаве отзначили День Гомля. Про это да іншая подробязней уже не в забаве с Владимиром Лапцевичем.

0: І поговорим про ситуацію, якою опинувся білоруський правоборонця у Грузії. Агенція «Позірк» повідомила, що та країна офіційно підтвердила Роману Кисляку, процедура його депортації не проводиться. Що насамперед відбувається, яка тепер ситуація, розповідає сам Роман Кисляк у гутурці з Сергієм Опановичем.
1: Я отримав письмо з департаменту міграції Міністерства внутрішніх справ, в якому вони підтверджують, що процедура депортації не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
2: Вы уже больше за год вы находитесь у Грузии без документов. Что, на вашу думку, отбывается? Как жить далее вот человеку увогуле без документов?
1: Больше года я нахожусь без действующего документа, и я не могу пользоваться банком. Я остановил свое предпринимательство, то есть я не могу зарабатывать, и не могу попасть в изоляторы, там, пенитенциарное учреждение меня не пускают, потому что нет действующих документов. Ну вот в остальном, в принципе, я не ограничен в правосубъектности. Поэтому вот такая ситуация, она ненормальная. И как раз вот этот ответ из департамента миграции я получил в ответ на жалобу министра внутренних дел о том, что мой статус неопределенный, мне не выдают никакого документа.
2: Скажите, как долго можно в Грузии находиться в таком невызначенном статусе и как на это можно повлиять?
1: К сожалению, грузинское законодательство вообще не предусматривает детализацию такого правового положения, когда человек находится в ожидании рассмотрения его дела международным органом, поэтому я планирую обращаться в Конституционный суд и ставить перед другими органами вопрос о том, чтобы было принято соответствующее законодательство, чтобы такие люди не болтались, не висели в воздухе, чтобы их правосубъектность была определена, они могли получить документ.
2: Я ведаю, что на размова идея у Грузии больш за сотню чалавек, якія падаліся на статус міжнароднай абароны ў Грузіі ці на там дадатковую абарону. Скажыце, ці змяніўся неяк статус гэтых людзей за гэты час? І што можа змяніцца далей?
1: Почти сотня беларусаў, чуть менше, в працэдуры получэння убежища. Некаторыя ўже ўехалі благополучна з Грузіі. Ну, несколько чалавек ёсць, каторыя получылі адказ в Тбилисском апелляционном суде, их процедура рассмотрения завершилась, и они вот находятся. У кого-то есть действующий паспорт, у кого-то нет, и, в общем-то, количество таких людей будет с каждым месяцем расти. Грузия должна начать выдавать статус беженца или гуманитарный статус дополнительной защиты. Либо Грузия должна принять законодательство, изменить свой закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которым определит правовой статус таких людей, которые ожидают рассмотрения международных органов. Ведь такое рассмотрение может быть от 2 до 6 лет. Это достаточно долго, и, конечно, отсутствие документов значительно влияет на качество жизни, мое качество жизни и качество жизни других людей будет сильно влиять.
2: Статуса не дают, люди съезжают. Скажите, а чему вы принципово застоитесь еще в Грузии? Чему вы не съезжаете из этой страны?
1: Я хочу пройти этот путь, потому что необходимо... Здесь множество пробелов в грузинском законодательстве. Необходимо, чтобы Грузия корректировала свое законодательство, приняла, дополнила его, чтобы люди в нормальном статусе ожидали рассмотрения таких дел. Недопустимо, чтобы люди вообще были без документов, без угрозы депортации, если принимает решение комитет, но все-таки документ должен быть. У нас есть право на правосубъектность, она предусмотрена как раз статьей 16 Международного пакта о гражданских и политических правах. Будем настаивать на том, чтобы Грузия выполняла свои обязательства в соответствии с пактом о гражданских политических правах.
0: Гэта гаворыць Роман Кисляк, нагадаю, ён жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў і патрапіў пасля заведзенай на яго ў Беларусі крымінальнай справы сюды. Правабронца дапамагаў увесь гэты час у Грузіі беларускім уцекачам, і дзякуючы яму менавіта была створаная афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя пад назвай «Беларуская дыяспара ў Аджары».
3: Радио. Рация.

0: І про сасіскі участі, як ми почули у новинах, у Варшаві, як це не парадоксально, святкували День Гомля. От квізу і лекції до музики випадкових, нібито, артистів. Гэтая падзея адбылася у бары «Карма», прычым сярод гасцей былі не толькі гамельчукі. Пра канцэпт імпрэзы, мінулы будучыню, суарганізатарка падзеі Наталя Кавалёва распавяла маёй калезе Марыня Савіцкай.
1: Чым адметны День Гомеля сёлета?
2: Ну, во-первых, это четвертый день города Гомеля в Варшаве, и мне кажется, это же само по себе достаточно парадоксально и необычно. В этом году у нас тема Дня города Гомеля – это Гомельский вокзал и все, что с ним ассоциируется у людей. У нас в меню есть сосиски в тесте, у нас в меню есть пиво. Дополнительный антураж создает работа Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность, но все равно в первую очередь это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
1: Але показали, что не только гомельчане сегодня тут разом с вами, то, что приезжают люди из інших городов, из Витебску, из Минску, вас подтримливая, альбо хуже створая ситуацию, когда хочется подумать, а может быть, варто запустить тогда не только День Гомеля, а лишь еще и День Витебска, День Минска?
2: Нет, нет желания не запускать ни День Витебска, ни День Могилёва, или еще чего-то, потому что День города Гомеля – это исключительно история про энтузиастов из Гомеля, которые в обычной жизни регулярно общаются и просто раз в год решают о том, что ну а почему бы нам не собраться, не сделать вечеринку в честь Дня города Гомеля, встретиться по такому как будто бы поводу. И мы, конечно, рады, если там люди из Витебска, Могилева, Минска, вообще с любых стран. У нас сегодня были, да, люди из других стран, и они тоже покупали открыточки из Дня города Гомеля. Это было тоже очень мило.
1: Про выступовцев, про музыков, про тех людей, которые проводили лекции, квизы, расскажите, коли ласка, кто это?
2: Наверное, наши ключевые такие именно хедлайнеры не музыкальные – это Евгений Меркис и Евгений Маликов. Евгений Меркис у нас устраивал квиз по истории города Гомеля. Он состоял из двух частей. Первая часть такая была более лайтовая, скорее на уровень узнавания. Я там был или я это знал, потому что в целом это онлайн-квиз, каждый участвовал сам за себя, и даже люди, которые никогда не были в Гомеле, могли участвовать и в целом претендовать, возможно, не на первое место, но на тройку. Вторая часть, конечно, была уже посложнее. Была большая такая лекция от Евгения Маликова. Это такая часовая история про то, как менялись гербы города Гомеля, откуда они пошли, почему так это все получилось. И это результат действительно такого многолетнего исследования, потому что с переездом именно в Польшу у Евгения появилась возможность ходить в местные библиотеки и чуть больше напрямую исследовать источники польские, литовские, даже немецкие, и таким образом проследить историю развития герба города Гомеля. И это была такая большая впервые презентация этого исследования. Теперь возвращаемся к музыкальной составляющей. У нас выступали артисты и Слава Кмит, и Люты Соковик. Они не имеют прямого отношения как жители города Гомеля, но так как тема у нас была вокзал, и в целом вот это ощущение таких уличных немножко музыкантов, артистов, которые играют акустику, которые играют немножко экспериментальную музыку, нам показалось еще подходящее для мероприятия, поэтому пригласили их. Ну и вечерняя программа, это уже классика «Кармы», это когда собираются люди, они хотят проводить время вместе, и здесь играют диджеи, все эти диджеи являются друзьями и нашими, и, соответственно, города Гомеля, и поэтому их программа – это такой, скорее, подарок их для нас.
0: Гэта кажа Наталя, гаворыць, што Дзень Гомля з'яднаў усіх, а гэтая падзея ў Варшаве у бары «Карма» завершылася пасля поўначы, доўжылася больш за 8 гадзінаў. Акуратна ўздагон паслухаем гурт з Гомля «Place to be».

0: А цяпер Нямеччына ў цэнтры нашай увагі, як падзеі, што там адбываюцца, могуць адбіцца на Беларусі, на Украіне, таксама ўвогуле еўрапейскім рэгіёне. Перамога ультраправых у нямецкай зямлі Саксонія-Ангальт, дзе партыя атрымала амаль 44% галасоў, зноў прымусіла гаварыць пра магчымы далейшы рост правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых еўрапейскіх краінах і што стаіць за ростам папулярнасці правых? Пра гэта Это мой коллега Сергей Панович, погутарыў с правоабаронцам и кіраўніком телеграм-канала «Паветра над Берлином» Алексеем Козловым.
1: Та Европа побачила, что в некоторых немецких землях, в землях Немеччины, есть перемога фракции АФД. Скажите, каким чином эта вот перемога из этой фракции правой может повлиять на Европу?
2: В целом на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября, и там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится. Но в целом, с точки зрения прихода, вот, возможного прихода, потому что пока это еще не случилось, к власти в отдельно взятой земле ультра правой АФД, то это, конечно, печально и приведет особенно для жителей Германии с миграционным бэкграундом, к не очень хорошим последствиям. Плюс отдельный вопрос, конечно, стоит о продолжении поддержки Украины в этом направлении. У земельных властей не так много рычагов влиять в целом на федеральную политику, но они есть. Да? То есть недооценивать их тоже не стоит. И поэтому я бы сказал, что паниковать рано, но готовиться и понимать, что происходит и с кем мы имеем дело, необходимо.
1: Я бачу в ваших социальных сетках, где вы распавели про кожного из этих представников АФД. Скажите, ці важны вось гэты финансовый уплыв России на этих представников АФД? Ці ёсць ён? И тибачный он, вот, коли так казать.
2: Я вообще этим вопросом занимаюсь достаточно давно, собственно, с первых выборов в Бундестаг, когда у них был шанс пройти в Бундестаг, и они получили свой первый результат. И там мы наблюдали активную поддержку со стороны Кремля. Я не могу говорить, конечно, о том, была ли она напрямую финансовой, но медийная поддержка, использование фейков, социальных сетей и так далее. Это было очень мощно. И с тех пор это, в принципе, продолжается. К счастью, сейчас в Германии проект Rush Today запрещен. И больше он не может использовать свои эти ресурсы, но используются и другие ресурсы, возможно, в том числе и финансируемые косвенным образом из Кремля. Да, поэтому исключить это мы полностью не можем. Мантру про нормализацию отношений с Россией, несмотря на боевые действия против Украины, АФД повторяет регулярно, особенно в части необходимости покупать там дешевую нефть, дешевый газ и вот это вот все. Ну и, соответственно, также ограничить или вообще начать высылать украинских беженцев из Германии. Это тоже в этом контексте вполне себе прокремлевская политика. Поэтому вот уже была даже шутка такая политическая, что на переговоры о фракции, представители двух прокремлевских партий поедут в Москву, вот, и там будут договаривать.
1: А размова идет про Делинке и АФД, или про некие иншие партии?
2: Блок Сары Вагенкнехт, который получил 5 позиций, 5 мандатов в земельном парламенте Заксон-Анхальт, Саксония-Анхальт, и, собственно, АФД. То есть это вот откол от левой партии, возглавляемой очень популистским русским политикам, таким право-левым политикам, Сарой Вагенкнехт, очень одиозной фигурой, манипулятивной и, я бы сказал, такой неприятной. И это фактически ее, ну, не то чтобы единственный успех в последнее время, но очень немного у нее было политических успехов у этой структуры. Она вокруг лидера построена. И вот этот успех может сыграть роль, потому что эти 5 мандатов как раз могут позволить вместе с АФД сформировать коалицию для формирования правительства в земле Саксонии-Анхальта. Да, это вот да, 2 структуры единственные, да, потому что левые после кризиса и неизбрания в предыдущий Бундестаг, они сменили свою позицию по отношению к Кремлю, в целом даже по отношению к Украине. То есть сейчас Делинке находится на более прогрессивных позициях, чем был раньше.
0: Каже правоабаронца, кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў. У Берліне, дзе жыве Алексей, ён кажа, што пакуль няма праяваў ксенафобіі, менавіта праз перамогу альтэрнатывы для Германіі. Аднак, што будзе ў наступным годзе, пакуль цяжка прадказаць. Думаю, што варта працягнуць гэтую тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Застанемся у Варшаве. Дед былася важная и уже, можно сказать, традиционная импреза. Ну, хотя другий раз, еще, может, так рановато для такого вызначения. Я маю на увазе немую лихоманку. Поглядеть на шумелые немые фильмы под живую музыку. Такую махчимость дает фест «Немая лихоманка», что проходит теперь у Варшаве у дворку Музея Вольной Беларуси. Передопошний сеанс – показ картины «Кабинет доктора Калигары» под аккомпанемент Вольги Подгайской собрал полную залю глядачов. Своими уражениями от импрезы поделились гостя подея, так само створальницы этой музыки Вольга Подгайская, организаторка Ирена Кацялович, с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Что было складаным, что было натхняльным на это для вас?
2: Складаным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что в два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа тоже, это была очень долгая работа. Установить орган, привезти и так далее. Ну и все, а потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности, только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются. Это очень большое счастье.
1: Недосвеченному глядачу-слухачу, подлумажьте, коли ласка, як вы сочили за этим синхроном, за картинкой, за видео, на скольких это складано?
2: Во-первых, привыкаешь. Четыре фокуса у меня было. Слева направо музыканты, которым я дирижировала, ноты, куда я смотрела, потом экран, который стоял внизу, на который я смотрела, и еще четвертый – это панель инструментов у органа, там, где нужно было переключать. Но к этому привыкаешь, как и все люди привыкают ко всем сложностям.
1: А как вам на угол сама стушка? Вы ее выбирали, альбо вам пропоновали?
2: Это было очень давно, лет шесть назад. Мы еще давно играли еще в Минске, поэтому я даже не помню, кто ее выбрал. И я музыку написала тоже давно тогда, поэтому музыка была уже готова. На этом фестивале мы решили показать ее, потому что фильм классный, и музыка, я помню, что была классная, вот надо было вот это все осуществить. Хотела бы сказать спасибо всей нашей команде. Много человек в нашей команде работает. Ирена Кацялович занималась очень важной работой, менеджерской и продюсерской. Это очень сложная работа. Я и Виталий Кэпов, он автор вообще этой идеи еще давно. И мы занимаемся художественной частью работы, и музей, который предоставил площадку, как они нам очень помогают. Ну и понятно, что спонсоры, их можно тоже перечислять, но главное, костяк команды, это очень важно, работать вместе и чувствовать, что мы делаем очень важное что-то.
1: Размовляем с организаторкой фестиваля «Немая лихоманка» за Ираной Кацялович.
3: Этот показ был, конечно, выбитный музыкой чудовной, талановитой Вольги Подгайской. На этом показе у нас наибольшая колькость музыков. И пока что наибольшая колькость глядачов. До нас пришло около 180, а может быть, навод больше человек. Для всех навод не хапило места, широ кажучи, я переживала с этой нагоды. Але с иншого боку это выглядит как абсолютно, так бы мог быть, солдаут, хотя выход вольный. И абсолютный поспех этого фильма. Ну и треба сказать про фильм, потому что это один из самых уплывовых, один из самых ведомых немых немецких фильмов. Это фильм, який започатковал немецкий экспрессионизм, фильм, який поуплывал на жанр хоррора, на жанр нуара, фильм, який поуплывал на многих режиссеров, у тым ліку Хичкока, у тым ліку Кубрика, у тым ліку Тима Бертона, у тым ліку Дэвіда Лінча. И поглядеть этот фильм так, как его глядели 100 годов тому, я думаю, что это, знову же, не верагодны досвід.
4: Гэта абсалютна магічнае для мяне выдарэнне, таму што пад адкрытым небам столькі людзей зноў апладуюць жывой класічнай музыцы. Не веру, што гэта зноў са мной адбываецца.
1: Што ўразіла ў самой стужцы?
4: Вобразнасць, напэўна, з аднаго боку нязвыклая, а з іншага нібыта вось гэтая звышнатуральнасць, яна пасуе нашаму часу. Хочацца больш верыць у яе, чым у тое, што адбываецца навокал.
1: Калі вы ладзіце вось такі івент наогул, у вас ёсць нейкія стаўкі? Да прыкладу, што трылер разбярэ больш людзей, альбо камедыя будзе больш запатрабаваная?
3: Я думаю, што на колькасць гледачоў уплывае шмат чыннікаў. Летась, напрыклад, самы папулярны фільм на нашым фестывалі з чатырох быў фільм пад назвою «Прастытутка». Я думаю, што назва сыграла тут вялікую ролю. Дарэчы, гэты фільм, які лічыцца паводле адной з версіяў першым беларускім фільмам,

0: тому, что я звязываю поспех, так бы мовить, лето с фильма «Простатутки», менавіта с тем, что это белорусская стужка, а махчимостью поглядеть белорусское немое кино еще меньше, чем поглядеть немое кино в принципе.
1: Что наступным разом глядим?
0: Аккурат наступным разом мы глядим белорусскую стужку у шерегу стужек про жаночую эмансипацию, якая называется «Суд повинен протягиваться». Это фильм про суд над несколькими мужчинами, которые здійснили групповое сгвалтование, и про то, как ахвяры этого группового сгвалтования вертаются до працоўнага життя и до социального життя.
2: Показ финального в рамках фестивалю «Немая лихоманка» фильма запланированы на 20:00 в четверг 17 вересня. Еще некоторые культурницкие подеи пролечит Анна Шайковская про полторы хвилины. Радио, рация! Радио, рация!

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Были политвязень Андрей Почобут 8 вересня пересек межу в Бобровниках, приехал в Городню, состракался с сябрами и деячами Союза поляков, наведал офис организации и публично выкладывал фотографии в своей соцсетке. Сам факт, что человек после 5 годов тюрьмы и безволения смог вернуться и открыто состракаться с людьми, стал незвычайной подеей для сегодняшней Беларуси. Эта поездка показала, что режим Лукашенко сегодня здольно робить выключение, колебачить у их внешнеполитичную выгоду для себя. Справа Почобута была одним из центральных питаний в отношениях Минска и Варшавы. Теперь Лукашенко ведет перемовные гульни с США и спробуя снизить напруженность в отношениях с Польшей. У такой ситуации повторный арест человека, только что вызволенного после складанных международных домовленностей, мог бы разбурить всю схему, над якой официальный Минск так долго працавал. Тому режим вымушен был стерпеть его на вертанне. Почобут отримал возможность приехать, бо за ним стоять особливые политические обставины, международная увага и его неведомость. Але из этого не выникает, что такая возможность появилась и у тысяч других белорусов. Тут вельми показальная оценка Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат миру заявил, что выпадок Почобута незвычайный, именно тому, что у остатнему Беларуси ничего не полепшилось у сферы права у человека. Поездка одного не отменяя огульного репрессивного контексту. Достатково констатовать, что колькость политвязней в Беларуси повеличивается. Их теперь 902 человеки. Гэта лишь барасте, починаючи с соковика, коли отбылося опошнее массовое вызволение политвязней. У пэўным сэнсе репрессии нават пашыраюцца, бо процесс ідзе ў глыб. Давно уже не только в дачыненні да палітычна нелаяльных, а да самых звычайных часам апалітычных людзей. Тым не менш, Пачобут, хаця б якасці адзінкава выключэння, сваёй паездкай разбурыл схему, якую навязала беларусам улада. Схема такая: пасля вызвалення прымусовы выезд і канец палітычнай прысутнасці ўнутры краіны. Почобут показал, что в певных умовах человек может поспробовать вернуться. Поездка Почобута покуль ни в яким разе не свечит, что з'являются некие прикметы отлиги. И она показала, что режим Лукашенко в интересах великой внешнеполитичной гульни часом готовы зарабить выключение из властных правил. Але одно выключение еще не з'является зменой самих правил. И все же это важная подея. Упершиню после опошней хвали вызволения уведомый былы политвязень не просто вернулся в Беларусь, а публично продемонстрировал там свою присутность и сувязи с громадянской супольностью. Тому это саправды можно назвать маленькой расколенной у теперешней модели вытискания политично активных людей за межи краины. Пытание теперь тем, че застанется эта расколина одинковым выключением выключно для Почобута.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджая американский президент. Дроновая атака по Украине и шла праз ретрансляторы у Беларуси, сведчать украинские помежники. У Волковыску открывается новый пункт научания при Союзе поляков Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Украина погодилася не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилася зрабить то же самое. Рост усветных коштов на дизельное палево в основном выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы True Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про это со спадаром Зеленского, с кем признался Дональд Трамп, отказываючи на питание журналистов подчас своего визита у Ирландию. «Вы повинны спынить выключать дизельное палево у России», – звернулся он до Киева. Трамп отзначил, что украинские атаки выкликают недохоп палева у России и, на его думку, шкодят свету. Апошние дроновые удары России по заходе Украины координовались праз ретрансляторы на территории Беларуси. Про это поведомил керовник Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. «Мы бачим, что Беларусь не спыняя подтримливать краину-террористку, покольки нават гэтые поветренные удары, якія тычыліся Ровенской, Волынской и Львовской областей, усё гэта так само забяспечывалося фактично с территории Беларуси, бо поветренные сродки, якія запускала Россия, подсилковывалися сигналом так само праз ретрансляторы, что знаходилися менавіта на территории гэтай краины», сказал Демченко. И он додал, что Украина не зауважая, как у Беларуси нарошвалися ударные групповки на мяжи с Украиной. Однако агульная погроза застается. Улику погроз он назвал выкористание ретрансляторов на территории Беларуси. Рызыкі разрастання войны на европейскую территорию этой осенью істотно выросли. И до этой погрозы варто ставиться серьезно. При этом на самом фронте покуль трывая позиционное тупиковое становище. Ни один из боков не мая видовочной переваги. Ситуацию комментуя львовский судья, юрист Юрий Чопка.
4: Як там американцы кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно ж, я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я фактично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він вже в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли.
3: Война России супраць Украины трывая уже больше 4,5 годы. Гэты конфликт перейшел у знясиливающую фазу позицийного супрацьстояния. На гэтым этапе головным ресурсом становится вытрывалость тылу и человечий потенциал. Поводле даденных ААН, колькость подтверженных ахвяр сярод мирного насельництва Украины уже перевысила 11 тысяч человек. Гэтая колькость расте штодня. До мирной темы. У Волковыску 15 вересня открыется новый пункт навучання при Союзе поляков Беларуси. Про это поведомил у соцсетцы X былы политвязень Андрей Пачобут. Старшиня отделения СПБ Ежи Чупрета особисто показал мне место, где с завтрашнего дня дети смогут учиться родной мове. Волковыск для нас место стратегичное. У 2022 тут обрусили польскую школу, написал Пачобут. 5 вересня на посяджении Союза поляков Беларуси у Белостоку старшиня организации Анжелика Борис поведомила, что лукашенковские улады пропоновали обмерковать легализацию незалежного союза, який уже шмат годов працуя без официальной регистрации. Одной из умов может стать самороспуск теперешней организации и створение новой, махчима под иншей назвой. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак 15 верасня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль. На тым я, Стась Дадарка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае.
5: Трансграничное радио FM.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 14 верасня.
8: Ці сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі?
10: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательнасці беларусаў Беларусі как тихой гавані, как еще чего-то речі не ідзе.
9: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
11: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск очень-очень преждевременна.
8: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
12: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
9: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно головному статистичному управлінню, на кінець сакавіка у Польщі працювали 1 152 700 заміжників. Гета на 8% більшим год там.
2: З їх білорусов 121 000. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і блізкага ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаюць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі у Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% белорусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% белорусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности, да, ну так бывает, мало ли, может у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот, в общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет, ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы при таких не вельми добрых, як это, демографичных умовах, яны и не плануют ничего робить, не там, как бы, ну, привабливать, а давайте все ж таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в тех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть сложности, да? Ну, зачем? В чем смысл? Еще 2 года учиться в школе, потом еще, не дай бог, в вуз поступит, еще, не дай бог, не в Беларуси, да? Ну, сразу сложности. Вот. При этом можно прекрасно за 2 года подготовить там, кто нам нужны, слесари, токари, ну, вот будем их и готовить, да? Заточим под это всю систему, будем его дрючить вот как положено, прям вот с малолетства, чтобы вот готовый был винтик системы и вошел в число тех 82%, кто доволен. А то, понимаешь, от многих знаний много печалей. верховному руководству страны.
2: Тем не меньше, вот гляди, вот эта фирма, про якую рассказал Белпол, якую организовал былый супрацовник Министерства обороны, ну, спец по, видать, это самое, организации працовных процессов, их запрошают, ну, как бы будут привозить на заробок у 1500 белорусских рублев. Ну, я так разумею, это за $500 где-то приблизно отримливается, да? Плюс-минус.
3: Это такие... Причем скорее минус, чем плюс.
2: Да, то есть такой заиздростный заробок для вот пералічаных громадян Украины, там, Пакистана, Непала, Туниса, то вот деля гэтага можно не имкнуться потрапить там некуда, я не ведаю, Саудовскую Аравию, США и Германию, а Беларусь, ну, вельми добрый такой вариант. То бок яны за гэтым едут, такая заиздростная пропанова.
3: Слушай, ну, у каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос-предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
2: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на эту тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у домове вот этой, якую пропоновывает этот посередник с Беларуси, не прописанные умовы, а что у тем выпадку, коли человек, там, скажем, захочет вертаться, ну, там, не задоволить его умовы, и он скажет, не, я там не хочу далей працевать, съезжаю. Что далей? То есть не прописано, и он робит выснову, что люди сюда привозятся не для того, как яны, в принципе, тут оседали и працевали до пенсии на каким-нибудь предприемстве за минус, за $500, там, плюс-минус. Что яны, как бы, может быть, и попрацуют сколько месяцев, а потом где-то там у район, там где-нибудь там латышской, литовской, типа польской межи.
3: Слушай, ну, есть такой вариант, а есть вариант, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которые оказываются под ударами украинцами, давай мы наймем тут временно, буквально, вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да, понятно, что это такая специфическая трудовая миграция, какой-то привлекательности белорусов, Беларуси как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем пра тое, што как бы чаму рэжым нічога не робіць, каб паспрабаваць вярнуць назад тых тую кармавую базу,
3: да, потому,
2: якая.
3: Ты статыстыку испорціш, 82% даволі.
2: Слухай,
3: да?
2: Это мы так вот как бы так скептычна глядзім на гэта, а можа быць, там хитрым шляхам пайшлі. Вот пачобута пусцілі, ён прыехаў у Беларусь, пабыў там, паездзіў, пасустракаўся, кавуноў беларускіх паеў і вернецца. І как бы там нам намякнуць, так, бачыце, пачобут з'ездзіў, давайте.
3: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анджей приехал и выедет из Беларуси. И, слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем,
2: ну, въедем в какую-то камеру.
3: Ну да, сможем мы с тобой работать там, вот вести такой эфир совершенно обычный, да, вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да, вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это, мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мега-зубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да. Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси, ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, наверное, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия – это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно, мы прекрасно понимаем, да, особенно на нас, кто был выкинут из страны за профессию. Вот, поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой. Вот. как-то так. Поэтому, нет, не хотят тебя возвращать. Нет, даже не палец за 500 будет лучше, чем, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года, понимаешь? Надо тогда таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот... Как-то мы все об этом позабыли.
2: Ну, говорит, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
3: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
1: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск очень-очень преждевременна.
2: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Кринж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: чальцамі Саюза палякаў у Беларусі, наведвае могілкі і месцы, звязаныя з польскай прысутнасцю на беларускіх землях.
1: На думку рэдактара газеты «Выборча» Барташа Віленскага, паездка па Чобута стала своеасаблівай праверкай беларускага боку, ці можа ён трымаць абяцанні. І, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта далей Варшаве дамаўляцца.
0: Пасля вызвалення журналіст і актывіст польскай меншасці заявіў, што атрымаў гарантыі з боку прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі наконт магчымасці бяспечна наведваць Беларусь. Па Чобута сапраўды не чапаюць, прынамсі публічна.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога па Чобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
0: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання па Чобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Нашыя з вамі, апасенні, перасцярогі былі дарэмныя. Ёсць нейкія, відаць, альбо дамоўленасці, альбо што. Як вы ўспрымаеце тое, як праходзіць яго паездка?
2: Мы должны только радавацца, таму што нашы апасення былі излішнімі. Я жываю всего лучшего Анжэю, к сваёму другу, знакомому, чтобы он там всё адбыў, правёў спакойна, безопасна, і чтобы тоже безопасна вернуцца в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделе отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Значит, это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз. По отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз, мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анжей отправится в Вашингтон. Но он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Но это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анжей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул со своим очередным визитом. И поэтому мне кажется, что на этот раз Анжей вернется безопасно. Но это сиюминутно, это нестабильно, это не говорит о том, что Анжей получил пожизненную гарантию безопасности от режима Лукашенко в Минске. Такого не бывает, особенно после 2020 года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволены был Анжей по Чобут троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Гэта была обмен так званымі шпіёнамі, у які патрапіў і Анжэй, і наконт гэтага абмена дамаўляліся спецслужбы. І адпаведна, троху іншы трэк. Можа быць, гарантыям, якія вось агучваюцца па такім трэку, які вядуць спецслужбы, а не палітыкі, больш даверу? Як бы вы да гэтага паставіліся?
2: Здесь я магу только спекуліраваць. Этим спецслужбы займаюцца, если уже. Конечно, что он освобождался по особому треку. Его смешали, и это тоже было, по-моему, сознательно сделано, чтобы тоже его показать в таком отрицательном контексте со шпионами. В перемешку со шпионами Анжей вышел на свободу. Он никогда шпионом не являлся, не скрывал своих взглядов, своей деятельности. Это был такой рыцарь или январский восстанец от 19 века. Да, я его называю человеком от 19 века. Такой романтик. И такой человек, которого мы очень долго ждали, был освобожден именно этим путем. Но, как я говорю, эти гарантии, они не на постоянно, они не навсегда.

0: Пока ведется война вместе с Россией, Беларусь участвует в войне против Украины, пока бывают еще, может, реже в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии, это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Но посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў? Працягвае Каміль Клысінскі.
0: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называю это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена до 2020 года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анджея, я тоже в Еврорадио уже по вашему эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анджея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальный. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Белавия или ЛОТ, польские авиалинии, авиакомпания ЛОТ летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка, это может больше навредить, чем помочь.
1: Тем не менее, вот вы трошку закинули, дали мне мяч, как говорится, на вот это питание. Журналист сябра Анже, журналист газеты «Выборчий» Барташ Веленский, каже, что вот гэтая махчимость поехать Анже у Беларусь стала такой своеобразной проверкой для белорусского боку. И зараз у Варшаве глядят, что отбывается, и анализуют. Ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні і, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца. Тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, такая, мяняе троху ракурс і дае Варшаве, некія поводы, чтоб протягивать размову с Минском, спробовать про нечто домовиться.
0: Никакого диалога на самом деле нет. Ну, конечно, как другие страны Евросоюза, Германия, Франция. Польша тоже имеет право на то, чтобы под Дипканалом от подрыва времени контактировать с Минском. Ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Белоруссии работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол — это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже, подчеркиваю, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тересполь, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД, и об этом надо сказать в нашем разговоре, и очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Белоруссией. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется, а тоже и Москвы, перенаправиться из Латвии в Польшу, на польскую границу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Каміль Клысінскі. Ён пракаментаваў візіт у Беларусь Анджэя Пачобута і паразважаў пра перспектывы ў польска-беларускіх адносінах. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Кринж тыдня.
3: Тут такое немагчимо. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

Гаспадар Вакарчук на хвалях беларускага радио рация на початку чарговой музычно-информационной годины. Сегодня у понеделок 14-го, пробачьте, вересня. Доброго вечера, доброго настрою, как завжды, зычить усім беларускай радио рация, да я, Алесь Дубавец. Что тычется музыки, тягом годины, тут Трейн, Ира, без назвы, All Time Low, да и иншия. На 15-й хвилине тут разважание Куба Сушинского, глянь Маширей, ну а на 30-й тут Юлия Севец с фильетоном рации. We'll be right back.

0: Беларусь снижает молодость, это абсолютно зрозуміло.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

От кого не чакается. Температура поветра 12-16 со знаком плюс. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 18-21 тепла. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя. Да, чакайтеся.

Дабл на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 15 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная, ноччу ад 6 да 12, месцами холодней 3-5 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 18 до 23 градусов тепла. Атмосферный тиск истотно не изменится. У середу 16 вересня умовы на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дзённые годины чакается поступление теплых поветренных масс с паўднёвага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, пераважно без опадков, у ночи и раницы у особных районах туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паўднёва-заходний, паўднёвый умеренный, днем месцами по паўночным заходе парывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 10, месцами до 13 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 18 по паўночному сходе до 26 тепла по заходе. У четверг 17 вересня у ночный час у основным захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску, только по заходе и паўночным заходе Беларуси, а раніцай и днем на большей частцы территории республики надвор'е будет вызначать фронтальный подел с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи месцами по заходе и паўночным заходе, раніцай и днем на большей частцы территории краины дажджы, днем у особных районах магчымы навальницы, у ночи и раніцай месцами слабы туман, ветер паўднёвы с переходом на заходний умеренный, ночью месцами, а днем у многих районах парывистый, температура поветра минимальная ночью от 7 по днёвым усходе до 15 тепла по заходе, а максимальная днём от 14 по паўночным заходе до 27 тепла по паўднёвым усходе краины.

европейских магистралях. Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Виталя, столько ж баров, так же солодко от дыму. А лишь вторая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як-то бебуш, тым балтийский, скажи, воля. Хотела бы на концертах местку расцветать, а

0: бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
1: Насколько это распаўсюджаная тема на угол у Польши, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польши?
0: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому Dead Boy, я считаю, уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот, можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
1: Dead Boy, что стало натхнением на это? Как появилась идея эта?
2: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Я второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется... Надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все, вот, миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи. Вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки. Вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее. Я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь. Вот очень легко. А у нее все наоборот. Она везде. Она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм. Она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч. И вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить, кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали. До этого жил мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год. Это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь.

0: Вяртаючыся ці менавіта да гэтай выставы, якую мы маем цяпер. Ці былі такія выпадкі, калі ты хацеў напісаць чалавека, асобу, і ён не даў сваю згоду?
1: Былі, канешне. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там 20-ку кидаешь. Говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги – это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
2: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание. Это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, помнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
0: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прац, альбо, может быть, это уже там, а мальчик, как ваша если брык, что это привитание, как справа, и так далее.
1: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте. Пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят, ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая вот. Они, причем, часто очень романтизируют свою жизнь. Да, то есть тоже неприятно говорить. Видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают. Понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля. Прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости. Женщина на вокзале, там в маленьком городе. У нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомные. Старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите, когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это по сути трэш-блогеры. И они очень сильно учуление на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, какой фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная. Ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается. И за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы. Но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный. Вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил, мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли, короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И по сути это правда, да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется, всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
2: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь, в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный, где они моются, да, и как, есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет, посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч, да. Но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Dead Boy играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Dead Boy мне присылает, делится эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично его судьба, правда.
1: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. Она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снес заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь. И он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
0: Подводишь в основам нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потримать менавіта и вас. И як?
1: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
0: На этом, спадарство, все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Dead Boy, а так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетице, стверджает американский президент. Дроновая атака по Украине шла праз ретрансляторы у Беларуси, сведчат украинские помежники. Сёлета у иммиграционные турмы США трапили 89 белорусов. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ, расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.
1: Вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджает американский президент. Дроновая атака по Украине и шла праз ретрансляторы у Беларуси, свершать украинские помежники. Все лето у иммиграционные турмы США трапили 89 белорусов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Украина погодилася не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилася зробить то же самое. Рост сусветных коштов на дизельное палево у основным выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы Truth Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про это со спадаром Зеленским, признался Дональд Трамп, отказываючи на пытанні журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звернуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз ретранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз ретранслятары, якія знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне ретранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Пра тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента иммиграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кисляк был вымушен покинуть Беларусь у 2021 году после того, как супроть его завели криминальную справу. За гэты час правооборонца стал одним из тех, кто допомагает беларусам, которые нашли притулок у Грузии. Про его удели там была официально створена организация «Белорусская диаспора у Аджары», якая объединяет и подтримливает белорусскую супольность. У 2026 году у иммиграционные турмы у США были смещены 89 белорусов. Про это поведомляет Deutsche Welle со спасылкой на справоздачу волонтерской инициативы «By Action». Большинство затриманных не имели никаких порушений и находились в звычайном иммиграционном процессе. Только 6 человек, або каля 7% от агульной колькасти затриманных, были отнесены до категории «осудженные злочинцы», говорится у поведомления инициативы. Трое из белорусов, затриманных у 2026 году, уже были депортованы у Беларусь. Еще трое погодились выехать доброохотно. Как меркуют у инициативы «By Action», теперь у американских иммиграционных турмах находится каля 60 белорусов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио. Радиорация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радиорация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ночи на белорусско-польском помежье без истотных опадков, местами слабый туман, температура поветра от 10 до 13 тепла, завтра ранится и похмурно, с прояснениями опадков не чакается, температура поветра 12-16 тепла, ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше за норму, ну а максимальная температура поветра завтра днем от 18 до 21 градуса. Витаю шановное понеделок, сегодня на календаре 14 вересня. гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою зычу вам я і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Madheads, таксама Унескладовая, таксама The Love, Soul Asylum, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам нешта цікавае з архіва ў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас чарговая краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Poets of the Fall на хвалях белорусского радиорация. А я вам нагадаю, шановное, про Коладзён с бородой, бо вечер и так само погортаем сторонки музычного календара, узгадаем о добрых людей музычного свету, которые народились вот такие же день у самые разные годы, чему не. И сегодня тут нас с вами чакают Эми Вайнхаус, Джефф Лумис, а так само гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AHA3, Pulp да и Trivium. Долучайтесь, будет цікаво, да и музычно разностайных, это я вам обяцаю. Вот гортать распочнем аккурат после новинов. 23.05 поводле белорусского, а 22.05 поводле польского часу. Запрошаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католиков Беларуси. Скоротилась колькость грузовых тягников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Специальный посланник президента США Дональда Трампа у справе Беларуси Джон Койл сегодня прибыл с визитом у Литву и встретился с министром замежных справ Украины Кястутисом Будресом. Баки обмерковали намагания американской администрации для вызволения политвязнев, ситуацию с безопасностью у регионе и деяния лукашенковского режима супроть Литвы и соседних держав. Про это поведомила литовская МЗС. Кястутис Будрес подяковал Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических зняволенных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной у российскую военную архитектуру, протягивая подтримливать агрессию России супроть Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее белорусский диктатор заявлял, что Джон Коул прибудет у Беларусь 15 вересня. Поводле информации крыницы Белсату, подчас будущего визиту с белорусских колоний могут вызволить каля 200 человек. До інших тем. Перемога правой партии АФД у немецкой земли Саксонии-Анхальт, где она отримала 43,8% голосов, знову выкликала дискуссию про рост популярности правых сил у Европе. Ти може немецкий сценар повториться у інших країнах? И что стоит за поспехом правых? Про это розповідає правооборонца и керовник телеграм-канала «Поветра над Берлином» Алексей Козлов.
4: В целом на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
3: У Берлине, где живе Алексей, покуль не назирается повеличение проявок ксенофобии после перемоги АФД. На религиозную тематику. Папа Римский Лев XIV принял отставку архимандрита Яна Сергея Гаека и призначил новым апостольским администратором для греко-католиков у Беларуси айца студыта Лявонтия Тумовского. Как поведомило Радио Ватикана, айтец Лявонтий Тумовский народился 9 липеня 1973 года у Полоцку, а 2022 года отказаны за душпастерство верников Белорусской греко-католической церкви у Польши. Католическая супольность византийского обрада у Беларуси является спадщиницей Берастейской унии 1596 года. Початком адраджения греко-католической супольности у Беларуси стал 1988 год, коли верники почали громадянскую регистрацию своих парафий. До экономичной информации. Зменшается грузовый чыгуночный рух помеж Польшей и Беларусью. У 2025 году белорусско-польскую межу пересекли 11 389 грузовых тягников. Годом ранее их было 13 962. Скорочение склало 18%. Средняя колькость тягников за сутки зменшилась с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляет польское выдание «Рынок колеевы». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской межи отбылось на Городенском направку. У 2025 году про шыгуночный пункт пропуску Гародня-Кузница-Белостоцкая проехало 695 грузовых тягников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли межу тут пересекли 1203 составы. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уварвания во Украину. Рынок колеевы связывая ее с санкциями Евразвяза и российскими обмежеваниями у отказ. Пассажирский чыгуночный рух помеж Белоруссию и Польшей застается припыненным с 2020 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сходину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 10-13, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 12 до 16 са знакам плюс. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 18 до 21 цяпла. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння пакуль яшчэ 14 верасня. Добрага вечара рады добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускае радыё рацыя. Я Алесь Дубавец, чакае нас з вамі праграма «Кола дзён з барадой». Гэткі музычны каляндар, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 14 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумис, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся. 14 верасня 1946-го нарадзіўся Пітер Эгнью, шатландскі музыка, бас-гітарыст, які пачаў граць у розных гуртах ледзь не з 13 гадоў. У 61-м заснаваў каманду Shadeids, з удзельнікаў якой у 68-м быў арганізаваны гурт Nazareth. Сярод расійскіх прыхільнікаў Nazareth існуе легенда, паводле якой Піт Эгнью нарадзіўся ў СССР як Пётр Огнев, але эміграваў у маладосці ў Вялікабрытанію. Эгнью неаднаразова абвяргаў гэтую інфармацію.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Протягваем картаць музычны календар сёння 14 верасня. У такий ж день 1948-го народился Фредерик Дью Смит, больше вядомый як Фред Соник Смит, американский гитарист, найбольш популярный як удельник гурта MC5. У 2003 году часопіс Rolling Stone поставил Фреда на 93-е место у списе 100 лепших гитаристов усіх часов. Что тычется MC5, а гэта аббревиатура от Motor City 5, дык у свой час леворадикальная контркультурная позиции гэтага гурта поуплывали на становление американского протопанка.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: С тобой я доведалась, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слушать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь, я кахаю тебя.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.